0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 83 года. Река Дунай Бездан минус 1,9 минус 19, Апатин плюс 4,0 плюс 40, Бобоево плюс 3,0.
2: Испред театра большой, я сам те чекал сатима. Tvoj beli hrt, Berzoj, je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря.